0: В сег дневах живлення Радио Пула.
1: Неделјом романтично на Радио Пули.